0: Данышну Шуму.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
2: Савадика, сахай най торни пон. Вокал на торни и косо пыльям тима тунтан тукон.
3: Тахиятуна лид астука кунжун. Я дай та яшмау на семя.
1: Салютер на туатэ луме.
2: Бонжур тукон.
1: Маэва.
0: Шалом. Ола и салудос а тотус. Слава малам хадилит скалья. Sampai bertemu lagi di lain waktu.
4: Kayak baca mata, kita pas, kita bayar, kita sini.
0: Adik dia,
5: Ashuli, Yoshka, Mishe, Shanti.
6: Salve te qui cumque estis.
7: Bonam et la vos voluntatum aveas, et patiam de las fratelli.
0: Shalom.
8: Hartelijke groeten.

0: Одноцветный.
1: Как вам нравится? Как тебе нравится? Не нравится.
0: Good.
1: Как тебе нравится?
2: Руслан, wie gefällt es dir?
1: Нравится.
2: Wie gefällt es?
1: Очень хорошо.